0: ваши любими песни. Радио 1. Классическите хитове.
1: Pienso que un sueño para